0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Лёве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Минске и Гомеле +25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Минске и Гомеле +25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Минске и Гомеле +25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь? Слушаешь? Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные МТК. Президент поинтересовался, что перспективного в этом хозяйстве. Как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Белорусские молочные продукты в прошлом году экспортировались в 55 стран. Как сообщили в Минсельхозпроде, сейчас проводится работа по диверсификации рынков сбыта. Охватывается не только Российская Федерация как основной импортер, но и другие регионы, страны дальней дуги. В стране утверждена стратегия развития молокоперерабатывающей отрасли на 2026-2035 годы. Предусмотрено наращивание мощностей по переработке, расширение ассортимента. Проекты касаются модернизации, техпереоснащения, освоения инновационной импортозамещающей продукции. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приедут в Брест на форум «Великое наследие. Общее будущее», который пройдет с 20 по 22 июня. Мероприятие приурочено к трагической памятной дате в общей истории Беларуси и России – 85-летию начала Великой Отечественной войны. Состоится заседание 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на котором планируется принять заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ключевым событием станет пленарное заседание, которое пройдет 22 июня и будет включать выступления глав парламентских делегаций. 22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В то же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 22, в Бресте и Витебске 21, в Гомеле 19 градусов тепла, в Могилеве и Минске плюс 20. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте и Гродно плюс 27-29, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: слушаешь Альфа-Радио. Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-Радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь «Альфа-Радио».

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Накануне президент Беларуси ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Александр Лукашенко спросил о том, что перспективного в этом хозяйстве, как доложили президенту, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. Технологическая дисциплина – фундамент, а некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион – все белорусского производства, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи. В целом, как утверждают специалисты, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации договора о коллективной безопасности состоялось в Минске на полях международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Рассмотрены вопросы создания межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств-членов ОДКБ, обеспечения взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ. По всем вопросам повестки дня заседания комиссии принято необходимое решение, в том числе утвержден план работы комиссии на 2027 год. Во Дворце Республики на торжественном собрании в преддверии Дня медицинского работника прошла церемония награждения победителей городского этапа конкурса «Врач года Республики Беларусь-2025». Победители определяли в 5 номинациях: врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр, врач общей практики, врач-хирург. Далее им предстоит побороться за звание «Врач года Беларуси» на республиканском этапе. Лучшим медикам Минска были вручены благодарности от председателя Совета Республики и председателя Палаты представителей Национального собрания, а также почетные грамоты от Министерства здравоохранения. Глава ведомства Александр Хаджаев подчеркнул, что сегодня в Минске сосредоточены лучшие возможности в формате новых учреждений, методик и кадров. Международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы, дань героизму и связь поколений» стартует на Буйническом поле 22 июня в 4:00. Об этом сообщили в Могилевском обкоме БРСМ. В этом году участниками станет молодежь из 22 регионов России и из каждого района Могилевской области. В течение 12 дней молодые люди будут проходить путь по местам боевой славы Могилевской области, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны и прикоснуться к истории страны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 22, в Бресте и Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 19, в Могилеве и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте и Гродно плюс 27-29, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные.

0: хозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня — парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира.бай» и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы поговорим про такое заболевание, как педикулез или завшивленность. Педикулез – это заразное паразитарное заболевание, которое вызывается вшами. В разновидности их достаточно широко представлено, но вместе с тем это уже на сегодняшний момент редкое заболевание, потому что еще 20 век, середина, начало 20 века очень часто встречались, даже и конец 20 века, но в связи с ужесточенными санитарно-эпидемиологическими подходами в трудовых коллективах, в детских коллективах, в коллективах, где большое количество людей сосредоточено, это встречается заболевание крайне редко. Но на самом деле это и сегодня встречается крайне редко, но вместе с тем в плане профилактики, в плане того, чтобы мы все-таки помнили и знали, что есть такое паразитарное заболевание, мы все-таки о нем и поговорим. Конечно, самый распространенный тип – это головная вошь. Она живет в волосистой части головы, откладывает свои личинки, либо гниды, которые очень достаточно плотно прикрепляются к волосу. Там идет созревание личинки, и потом уже вылупливается вошь, которая ползает по волосистой части головы, но самое главное, она причиняет дискомфорт в том плане, что питается кровью, поэтому она кусает. Люди, особенно дети, расчесывают эти места, они их раздражают. К счастью, вошь не передает на сегодняшний момент какие-то там другие заболевания, опасные либо особо опасные, но вместе с тем это заболевание, которое обязательно должно контролироваться, потому что, ну, бывают случаи, были случаи, когда именно через плотяную вошь, головную вошь переносились достаточно серьезные заболевания. Мы это тоже должны помнить и должны знать. Есть разновидности: головная вошь, как я уже сказал, живет на волосистой части головы. Есть плотяная вошь, которая живет в белье, особенно в постельном белье, в складках белья. Точно так же она не ползает по волосистой части тела человека, но вместе с тем, когда он спит, она его кусает, питается кровью, и, конечно же, создается дискомфорт. Человек, который спит в таком зараженном белье, на утро просыпаясь, он обнаруживает мелкие точки, непонятно какой этиологии, считает, что это аллергическая реакция, но потом уже при исследовании точно можно диагностировать, что это плотяная вошь. Ну и еще одна разновидность – это лобковая вошь. Она живет на волосистой части лобка и подмышечных впадинах на волосистой части. Передается точно так же контактным путем, но в принципе любая разновидность вши, она передается только при контакте, да, тесном контакте. При использовании общих вещей, в основном это расчески, гребешки, полотенца, в том числе. Вот. И поэтому здесь гигиена должна быть на первом месте. Чем длиннее волосы, тем больше риск заражения в коллективе, особенно в детском коллективе, вшами. Поэтому, конечно, больше страдают девочки. Вот. Но вместе с тем, если в детском садике вдруг есть вспышка педикулеза, то, конечно же, тогда эпидемиологические мероприятия проводятся во всем детском садике, в группе. Ничего страшного в этом нет. Это вот единственное, наверное, из немногих заболеваний, которое не требует обращения к врачу. Можно в современных условиях справиться самостоятельно. Очень важная особенность того, что вши не умеют прыгать. Да, мы это точно должны понимать. В этом их отличие от блох, которые живут на шерсти наших питомцев. Вот. Но вместе с тем, несмотря на то, что они такие малоподвижные, они все-таки могут очень достаточно легко распространяться. Конечно, из основных симптомов это легко заметить, что наш ребенок... Почему ребенок? Потому что, ну, у взрослых, я бы так сказал, эта казуистика крайне редко встречается. Если только ребенок, опять же, принес из детского сада, из школы, тоже практически сводится к нулю. Но вместе с тем такие случаи бывают. Поэтому, конечно, акцент надо делать на наших детях. Если вдруг ребенок начал чесать голову, да, мы видим, что голова чистая. Это не значит, что...
2: доме там должна быть обязательно антисанитария. Нет, это может быть случайное заражение. Вот. Но если наш ребенок стал беспокойный, он стал беспричинно чесать голову часто, причем достаточно часто, мы просто замечаем, что он ходит и постоянно чешет его голову. Да? Не поленитесь, надо просто посадить этого ребенка, посмотреть, что случилось. Он, как правило, четко показывает места расчесов. Мы видим, что там своими ногтиками он просто вот до таких красных точек, полосок расчесывает свою кожу, повреждает эпидермис. Конечно же, это место болит. Вот. Но в таком случае возьмите, пожалуйста, расчесочку, сядьте спокойно, перебирайте понемножку волосы и смотрите, есть ли там какое-нибудь насекомое, которое вдруг там начинает ползать. Да, они достаточно такого телесного цвета, но вместе с тем они хорошо видны. По своей длине они несколько миллиметров, наверное, там около 3 миллиметров в длину. Такие сороконожки. Но в интернете, конечно, можно посмотреть, как она выглядит. Вот. Если мы видим, что там что-то ползает, ну, значит, тогда это и есть вошь, и у вашего ребенка есть педикулез. Опять же, мы можем даже посмотреть, если уже такой хорошо запущенный случай педикулеза, мы, особенно на темных волосах, особенно у девочек, при расчесывании можем видеть такие белые бисеринки на волосах, прикрепленные, знаете, как мукой, вот просыпан волос. Это и есть вот места прикрепления этих гнид, личинок, из которых потом будут вылупляться воши, которые потом будут спокойно распространяться. Поэтому тоже очень важно обращать на это внимание. Что они переносят? Головная вошь, в принципе, она может спокойно ничего, вообще она вряд ли что-то будет переносить, но, опять же, места расчесов, они могут вызывать эпидермию, то есть воспаление вот кожных покровов, что будет требовать дополнительного лечения, ухода для того, чтобы вот эти вот места расчесов, они могли заживать. Вообще, конечно, платяные вши, особенно в прошлом веке, были переносчиками сыпного тифа. Мы это тоже должны понимать. Поэтому, конечно, все-таки наша медицина достаточно четко и жестко относится к педикулезу, и поэтому, еще раз говорю, если есть такие очаги, то, конечно же, они сразу же обрабатываются, дезинфицируются для того, чтобы не было никаких других распространений этих заболеваний. И если посмотреть все-таки по пути распространения, конечно, почему это детские коллективы, многочисленные детские коллективы, я поэтому беру на примере детский сад, пионерские лагеря, да, школы, классы, там, где дети больше всего контактируют друг с другом. Дети — это коллективное творчество, они там играют в песочнице, они рисуют вместе, да, они фактически за одним столом там могут склоняться над чем-то и что-то там мастерить, делать, тем самым касаясь друг друга головой, да, вот это вот и есть прямой контакт, когда идет соприкосновение головы к голове, ну и, конечно же, механически эта вошь может спокойно переползать с одного ребенка на другой. Опять же, через личные вещи, не прямой путь передачи, но вместе с тем мы пользуемся там заколками, расческами, гребешками, примеряем чужие шапки, шарфики. То есть в этих местах тоже, конечно, на них могут находиться воши, которые потом спокойно, опять же, контактным способом будут проникать в волосяные покровы наших детей и тем более поражать их. Ну и через постель и одежду это уже проникновение платяных вшей. Как с ними бороться? Ну, вот я хочу сейчас вам сказать, что ничего сложного в этом нет. Прямиком, если такая ситуация есть, не надо стесняться, не надо впадать в панику. Мы идем спокойно в аптеку. В аптеке громадное количество препаратов от педикулеза. Надо строго придерживаться той инструкции, которая там написана. Ни в коем случае не пробовать там какие-то свои способы, которые нам бабушки либо прабабушки передавали, потому что сейчас уже, наверное, это как казуистика, но я еще, будучи студентом, сталкивался с теми байками о том, что лечить надо там керосином намазывать голову, там еще какими-то агрессивными вещами. Да, конечно, безусловно. Вошь очень восприимчива к изменениям, каким-то химическим воздействиям. Она с удовольствием помрет, но вместе с этим мы вызовем достаточно серьезное повреждение кожного покрова, которое мы потом будем героически очень долго лечить. Ничего хорошего волосам это не придаст, потому что они будут сухие, ломки, могут выпадать, могут прекратить рост в том числе. Поэтому здесь, конечно, надо к этому очень-очень серьезно относиться. Поэтому мы используем, если вдруг такая беда случилась, аптечные средства. Это химические препараты, но вместе с тем они очень мягкие по своей структуре, не действуют токсически на наш волос, не действуют раздражающе на нашу кожу. Моем, там есть шампуни, есть специальные гели, которые натираются какое-то определенное время, находятся, после этого смываются шампунем, и на этом, в принципе, все. Поверьте, этого будет достаточно. Иногда рекомендуют повторить такую процедуру через 7-10 дней, потому что вдруг, если на волосе осталась гнида, то есть вот это вот зачаточное состояние вши, которое не погибло, для того, чтобы уже окончательно с этим вопросом избавиться, конечно, надо повторно через 7 или 10 дней провести такую же процедуру, помыть голову специальным средством, и этого будет достаточно. Ну и, конечно, потом надо брать густой гребешок, конечно, это в большей степени касается девочек, для того, чтобы вычесать уже погибшие гниды с волос, для того, чтобы волосы наши были красивые и симпатичные, и ничем не повреждались. Если мы говорим про плотяные вши, здесь ситуация обстоит немножко иначе. Они живут в постельном белье, они могут жить в личном белье, поэтому, конечно, обязательно все-таки обработка постельного белья, личных вещей. Опять же, если даже головная вошь была у вашего ребенка, то головные уборы, особенно если это не в теплое, а в холодное время года, обязательно головные уборы надо тщательно выстирать при температуре 60 градусов. Ну и лучше, конечно, прожарить чем-нибудь, либо утюгом, либо поставить, у кого есть современная стиральная машина, еще сушку горячим паром. Это тоже поможет их всех уничтожить. То же самое относится и к постельному белью. Его необходимо все, которое есть в доме, если вдруг такая ситуация случилась у вас в квартире, то здесь, конечно, необходимо хорошенько прожарить, пройтись утюжком для того, чтобы полностью обезопасить себя от этой неприятности. Вошь – это микроорганизм обычный, который состоит из тех же самых клеточек, как и любой другой организм. Я хочу сказать, что белковая часть любой клетки погибает при температуре 56 градусов. Она просто сворачивается и прекращает свое существование. Поэтому стирка при температуре 60 градусов вполне достаточно для того, чтобы все биологические вещи были уничтожены. Поэтому 60 градусов этого будет более чем предостаточно. Постирать. Потом еще контрольно можно, еще раз я говорю, горячим паром пропарить, просушить, либо утюгом пройтись. Это, поверьте, там температура намного выше, поэтому этого будет достаточно, чтобы окончательно распрощаться с этим недугом. Баня – один из способов заражения, в том числе вшами. И здесь мы должны четко понимать, что в самой бане вошь не погибнет, гниды не погибнут, а как раз-таки, пользуясь местами общего пользования, это сиденьями в бане, полотенцами, мочалками, расческами, да, мы можем заразиться. Причем в бане можно заразиться большим количеством различных инфекционных заболеваний. Мы это знаем. Не только педикулезом, но баня, вернее, не способствует прекращению педикулеза, а наоборот способствует его распространению, если вдруг это случилось. И опять же, если мы говорим про лобковую вошь, то здесь основной путь передачи, конечно, половой, но баня опять же может способствовать передаче, в том числе и лобковой вши, через полотенце, через сиденье, которое не покрыто, ну и предметы общего пользования. Поэтому мы тоже это должны иметь в виду. Поэтому здесь очень-очень хорошо надо следить за собой, надо обязательно, чтобы были тапочки, надо обязательно, чтобы индивидуальное полотенце было, потому что, садившись голым телом, соприкасаясь, либо находя босиком, мы понимаем, что там среда, которая может быть все что угодно. И чесотка в том числе, и какие-то другие заболевания тоже. При этом заболевании, при педикулезе, никаких препаратов вовнутрь не принимаются, если мы говорим в чистом виде о педикулезе. Если мы говорим о том, что уже пошли осложнения в виде каких-то гнойничковых высыпаний в результате кожных расчесов, потому что мы должны понимать, что через травму кожи, да, травмируем, когда мы эпидермис, туда может попадать стафилококк, стрептококк, какие-то другие возбудители, как раз-таки гнойничковых таких кожных заболеваний, которые потом будут требовать специфического лечения. Это какие-то там будут и мази специальные уже на основе специальных антибиотиков либо других веществ, гормональных, возможно, мази. Возможно, потребуется еще и прием каких-то препаратов внутрь организма через рот. Поэтому здесь это, ну, это мы уже говорим об осложнениях педикулеза, когда есть кожное гнойничковое заболевание. Если ваш ребенок принес педикулез из какого-то коллектива, и вы у него обнаружили, вы провели обработку головы, обработку его вещей, постельного белья, не забудьте, конечно, провести обработку игрушек, потому что на мягких игрушках какое-то время вошь может находиться. Поэтому их можно либо простирать, те игрушки, которые можно это сделать, либо прожарить их в стиральной машине под высокой температурой. Либо некоторые авторы советуют положить на какое-то время в морозилку, там на 8-12 часов эту игрушку, для того, чтобы она там замерзла. И бедные вши тоже замерзли, кочурились. Либо некоторые просто говорят, что те игрушки, которые нельзя никаким образом, ну, по каким-то причинам, термически воздействовать низкими температурами либо высокими температурами, надо изолировать, то есть целлофановый пакет на 2 недели в сторону отставить. Вот. Ну и без доступа к крови человека они, конечно же, погибнут за этот промежуток времени, ну и потом уже можно будет просто пользоваться этими игрушками. Самое главное, это, конечно, сделать уборку в помещениях во всей квартире, генеральную уборку, тщательно все вымыть, потому что мы прекрасно понимаем, что ребенок, он везде и всюду, и даже на потолке бывает, когда мы за ним не смотрим, поэтому здесь тщательно надо убрать все вещи, это и диваны, это и кровати, и подушки, поэтому и рекомендуется простирать все постельное белье, в том числе, даже если это головная вошь, для того, чтобы быть полностью уверенными, что мы с этим вопросом справились. Раньше еще сбривали волосы. Наверное, да, это очень действенная мера. Нет волос, нет педикулеза, да, но, конечно, это достаточно травматично для психики ребенка, когда вдруг он тут бегал с красивыми кучеряшками, я уже даже про мальчика говорю, про девочку даже не упоминаю, тут он завтра раз и пришел лысый в школу. Почему? Потому что у меня педикулез, конечно, это коллектив детский, могут и дразнить, поэтому, ну, не стоит к этому радикальному, кардинальному методу прибегать. Поймите, даже если вы используете гели, шампуни, которые вам продадут в аптеке, этого будет более чем предостаточно, чтобы не травмировать ребенка и не стричь его либо очень коротко, либо на лыс. Поэтому, уважаемые радиослушатели, самое главное в этой жизни, кроме здорового образа жизни, к которому я вас всегда призываю, это жить в чистоте. Это очень важно, потому что когда у нас чистые мысли, чистое тело и хорошее здоровье, это поможет нам развиваться и двигаться вперед.
1: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
3: Реклама. Нарушен сон? Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Револон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
4: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Уздинский район при посещении хозяйства «Билинтерген-Агро». Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы. Директор «Билинтерген» Иван Кысса считает, что комплекс должен быть минимум на 2000 голов. В этой связи у Александра Лукашенко есть свое мнение. «Я это слышу, не препятствую, но я не сторонник вообще чего-то большого объединения хозяйств. Одна из причин – огромные комплексы – это большие отходы». Александр Лукашенко подчеркивает, что он человек, болеющий за природу. Постоянные полномочные представители государств-участников Содружества приуставных и других органах СНГ с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке беспилотного летательного аппарата на гражданский автобус на трассе в Брянской области. Постоянные полномочные представители государств-участников Содружества приуставных и других органах СНГ осуждают любые проявления вооруженных нападений, направленных против мирного населения, и считают их несовместимыми с нормами международного права, общечеловеческой морали, гуманизма и духовности, говорится в сообщении. В профсоюзных санаториях Беларуси этим летом планируется оздоровить 34 тысячи человек, из них порядка 3 тысяч детей. Об этом рассказал заместитель директора учреждения Дирекции по управлению собственностью Федерации профсоюзов Беларуси Андрей Каминский. По его словам, санатории Федерации профсоюзов Беларуси имеют самую древнюю историю среди всех санаториев страны. Некоторые отметили 110-летний юбилей. Традиции, заложенные на этапе зарождения санаториев, сохранились и продолжаются. На сегодняшний день это и место расположения санатория. Лучшие уголки республики, достаточно равномерно распределенные по всем областям. Участники международного автопробега «Помним имя твое, солдат», посвященного 85-летию начала Великой Отечественной войны, посещают воинские захоронения на территории Беларуси и России, приводят в порядок братские могилы и отдают дань памяти защитникам Отечества. В этом году маршрут акции проходит от подмосковного Красногорска до Бреста. В автопробеге участвуют 12 брендированных автомобилей с экипажами по 4 человека. После пересечения границы к российским поисковикам присоединились белорусские коллеги. Ожидается, что 21 июня участники акции прибудут в Брест и присоединятся к памятным мероприятиям, посвященным 85-летию начала Великой Отечественной войны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вели. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске плюс 23, в Гомеле и Минске 22 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте и Гродно плюс 27-29, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» новой программы. Программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. X-Real анонсировала AR-очки Aura. Sharp выпустила умные часы, которые подсчитывают потребляемые калории автоматически. И Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. X-Real анонсировала AR-очки Aura, работающие под управлением Android XR. Устройство сочетает функции умных очков и полноценной гарнитуры дополненной реальности, а вычисление выполняет отдельный внешний модуль Computing Pack, благодаря чему сами очки остаются сравнительно легкими. Aura оснащена двумя прозрачными микро-OLED-дисплеями Sony на каждый глаз, частотой обновления 120 Гц и углом обзора 70 градусов. Благодаря технологии Optical Seesaw пользователь может видеть окружающий мир, а другие люди – его глаза. При необходимости можно включить электрохромное затемнение, чтобы лучше сосредоточиться на виртуальном изображении. Также заявлена интеграция с нейросетью Gemini, которой можно управлять голосом. Для работы с контентом Aura могут подключаться к смартфонам и ноутбукам. Компания Sharp представила свои первые умные часы. Они способны оценивать потребленные калории в реальном времени без ручного ввода пищи. Все работает автоматически благодаря биоэлектрическому датчику. В основе необычной опции лежит запатентованный метод Flow, который анализирует колебания жидкости и сахара, чтобы рассчитать, сколько калорий вы получили с едой. Часы сравнивают их с расходом энергии и показывают текущий баланс. Также они следят за гидратацией и напоминают о питье с помощью звука и вибрации, когда уровень воды в организме становится низким. Из необычного можно еще выделить функцию, благодаря которой дисплей адаптируется к времени суток. Так, утром он отображает сон, погоду, планы на день, днем шаги, пульс и сожженные калории, а вечером прогноз погоды на завтра и список дел. Устройство совместимо с Android и iOS. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания совместно со стартапом Lyft разрабатывает систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии, сделанной на смартфон Galaxy. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. По словам Samsung, система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Новая возможность станет частью экосистемы Smart Things. Для ее работы понадобится одноименное приложение и сервис Pet Care. При этом Samsung подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко во время посещения ООО «Билинтергенагро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Президент ориентировал на то, чтобы развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением. Работники системы здравоохранения должны испытывать удовлетворенность результатами своего труда. Об этом в комментарии журналистам рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев во Дворце Республики, где накануне чествовали лучших медиков 2025 года. В преддверии Дня медицинских работников хочется высказать добрые пожелания, которые иногда не успеваешь сказать в рабочие будни. Поэтому пожелание для коллег – быть абсолютно искренними, абсолютно профессиональными, удовлетворенными тем, что они делают, сказал Александр Ходжаев. По его словам, глава государства в целом уделяет огромное внимание социальной сфере, и система здравоохранения является одной из ключевых составляющих. Около 250 лучших выпускников Белорусского государственного университета стали участниками бала, который прошел в Минском городском дворце культуры. Лучших выпускников с окончанием обучения поздравил ректор БГУ Андрей Король. Участниками выпускного бала стали молодые люди, которые за период студенчества показали высокие результаты в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности, а также стали призерами различных олимпиад и конкурсов. В этом году обладателями диплома БГУ стали около 4000 молодых людей и девушек. В преддверии Дня молодежи и студенчества, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье июня, во всех регионах страны пройдет масштабный республиканский марафон молодежи и студенчества. В этом году он развернется с 20 по 28 июня под слоганом «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Об этом сообщила начальник управления по делам молодежи, заместитель начальника главного управления идеологической и воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Татьяна Симоновская. По ее словам, молодежь примет участие не только в творческих фестивалях, но и встретится на диалоговых площадках с государственными деятелями, представителями общественных организаций и политических партий. Ребята смогут открыто обсудить волнующие их вопросы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 24, в Бресте плюс 25, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте и Гродно плюс 27-29, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

0: привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самое классное, самое известное и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твои

0: рынке, тесно связанном с наследием Майкла Джексона. И рынке, который, как ожидалось, должен был приблизить релиз к заветной отметке в 1 миллиард долларов в мировом прокате. Этот фильм, ставший самым масштабным кинорелизом за всю историю, побил множество рекордов. Самый большой мировой кассовый сбор за первый уикенд для музыкального биографического фильма, самый высокий кассовый сбор биографического фильма в США и самый большой кассовый сбор США для этого жанра. Он также показал рекордные сборы в 65 странах мира. Причем 40 из них, включая Мексику, Бразилию и Францию, уже превзошли общие сборы «Богемской рапсодии» за весь период проката. Кстати, интересно, что оба фильма были спродюсированы Грэмом Кингом, что добавляет поэтической симметрии этому достижению. Однако Майкл столкнулся со значительными трудностями во время производства. Пункт в соглашении о разделе имущества Джексона с одной из обвинительниц артиста вынудил провести пересъемки на сумму 50 миллионов долларов, из-за чего история закончилась раньше, в начале его карьеры. Этот дорогостоящий поворот теперь выглядит как блестящий ход. Уже ходят слухи о продолжении, в котором, возможно, будут использованы некоторые вырезанные кадры, чтобы продолжить историю Джексона в бурные 80-е годы. Учитывая высокие кассовые сборы в Японии, конечно же, Майкл доказывает, что неприходящее мировое увлечение королем поп-музыки мощно переносится на большой экран. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. С ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа Хит Парад.
1: 20-е место Альфа Хит Парада. Time Won't Wait, Филатов and Кэрос. Сейчас Филатов and Кэрос продолжают заниматься творчеством. Коллектив выпускает новые композиции, выступает на концертах, делится фото и анонсами в официальном сообществе во ВКонтакте. Главным хитом 23-го года в их исполнении стала композиция «Мимо меня», где впервые, к слову, зазвучал голос нового вокалиста Евгения Попова. В начале 24-го года коллектив выпустил трек «Это все не помню я». Позже, кстати, на песню вышел клип, в котором участники группы попадают в самые неожиданные ситуации, а одного из них и вовсе похищают. Time Won't Wait, Филатов and Кэрос. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция. In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. Немецкий диджей-продюсер Purple Disco Machine проводит сейчас масштабный тур, который коснется и 26-го года, и, конечно же, года 27-го. Он выступает на крупнейших мировых фестивалях и площадках. Ну а главным событием этого сезона стала его собственная летняя резиденция в клубе на Ибице. Вот такой талантливый музыкант на 19-й позиции. In the Dark. Purple Disco Machine в эфире Альфа-Радио.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify, Ava Max. Родители Ava Max, когда она была маленькой, располагали довольно-таки скромным имуществом. После переезда и рождения дочери каждый усердно работал на трех работах, чтобы прокормить семью и обеспечить детям. У Ava есть старший брат, достойное будущее в незнакомой для них тогда стране. В тот момент, будучи подростком, Ava начала осознавать, как важно и ценно в жизни заниматься тем, что нравится, а не посвящать все время попыткам выживания. За возможность реализовать себя в творчестве девушка благодарит своих родителей. Они научили ее никогда не сдаваться и сохранять веру. Когда девочке было 14 лет, семья продала дом на севере центральной части страны и переехала на калифорнийское побережье. С детства школьница участвовала во всевозможных песенных конкурсах и старалась совершенствовать талант, данный от природы. Spotify, Ava Max, 16 место.
0: 16.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the

0: Альфа-хит парад.
1: 15-я позиция Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. Норвежско-британский диджей и продюсер работает в электронной танцевальной музыке. Активен, кстати, с далекого 2012 года. Его стиль описывают как современный хаос-спектр и мелодичную песенную EDM-структуру. Самый узнаваемый период карьеры начинается с прорыва середины 2010-х годов, когда проект закрепился в чартах благодаря некоторым трекам артиста. И, конечно же, последующие релизы также были успешными. Heart Over Mind, Алан Уокер, 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Минь.
0: 14-е место.

0: хитов недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Майли решил попробовать себя в свое время в драматичном образе. Она отправилась на пробы для фильма «Последняя песня», рассчитанного на более взрослую аудиторию. Изначально родители и создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью, но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. Ну а в 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом и собрала отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Также она появилась в эпизодах сериала «Два с половиной человека». Яркая, талантливая исполнительница, которая преуспела и в кино, и, конечно же, на мировом музыкальном олимпе. Майли Сайрус, «Flowers», 12-я позиция.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Преемственность поколений существует не только в актерской, но и в диджейской среде. С 2014 года одним из наиболее востребованных и успешных немецких артистов этой сферы считается Робин Шульц, известный своими ремиксами популярных поп-композиций. Исполнитель пошел по стопам отца и занялся музыкальным продюсированием. На счету артиста куча совместных работ со звездами зарубежного шоу-бизнеса. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место.
1: 11-е место.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса «Яченко» ООО «Белинтерген Агро» в Уздинском районе подарили корову джерсийской породы по кличке Муся. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном в «Белинтерген» занимаются разведением галштинской породы. Но также начали размножать и джерсийскую породу. Представительницу последней как раз и подарили главе государства. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 20 по 22 июня посетит с визитом Брест. Завтра, в День Собора Белорусских Святых, предстоятель Русской Православной Церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации. Вводится административная ответственность за нарушение оператором сотовой связи требований законодательства к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству в виде штрафа в размере до 1000 базовых величин. Данное положение вступило в силу с 19 июня. До открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 26 дней. Культурный форум пройдет с 16 по 19 июля. Напомню, с учетом сложившейся практики господдержки фестиваля, предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля, проводимое в летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Могилеве и Витебске плюс 24, в Бресте плюс 25, в Гомеле и Минске 23 градуса тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте и Гродно плюс 27-29, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Итак, добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция. Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Восьмая строчка «The Weeknd» от Леони. Новый сингл немецкой певицы Леони из ее предстоящего студийного альбома «Old School Love». Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать со многими известными исполнителями. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место.
1: Восьмое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Седьмая позиция. Over You от Offenbach. Французский диджей-дуэт Offenbach гастролирует в рамках масштабного тура, выступая на главных европейских площадках и готовится к новым фестивальным релизам. Дуэт входит в число самых экспортируемых музыкальных проектов Франции с 4 миллиардами стримов по всему миру. Яркие, талантливые ребята. На седьмой строчке. Over You от Offenbach.
0: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджеи из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Юльс, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка, Over You

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Артемас. Артемас родился 23 сентября 1999 года в Англии. В одной из деревенек. У него смешанные английско-киприотские корни. В 2005 году мальчик по настоянию родителей начал брать уроки игры на фортепиано. Однако на тот момент он мечтал о карьере актера, а не музыканта. Все изменилось в 2015 году, когда Артемас наткнулся на документальный фильм, который посвящен одному из известных рокеров, которого знает и любит весь мир. Так вот, история рокера вдохновила 16-летнего подростка. «Я хочу быть таким, как он. Я хочу писать музыку, я хочу давать концерты», — решил он тогда. Тогда же он начал писать песни сам, аккомпанировал себе на гитаре и фортепиано. «I like the way you kiss me» — Артемас, четвертое место.

0: Альфа-хит парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Музыкант слишком молод, чтобы говорить о жене и детях, но не мудрено, что его личная жизнь интересует поклонников, о чем свидетельствуют миллионы подписчиков в Инстаграм. В мае 2019 года Алан дал им повод заговорить о том, что у него появилась подруга. Парень выложил в соцсети фото с миниатюрной брюнеткой из Хельсинки. Напрашивается вывод, что с тех пор сердце диджея не свободно, и девушку можно считать его постоянной спутницей. Она сопровождает бойфренда на торжественных церемониях и в международных перелетах уже с марта 2019 года. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Третья позиция. Бронза радиочарта лучших любимых на этой неделе.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: хитов недели.
1: Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: 2008 год в свое время стал для перспективного молодого человека по-настоящему значимым. Тогда музыкант выступал на разогреве у известных музыкантов. И в это же время дал более 300 концертов. Также из них некоторые были совместными. Затем без какого-либо договора, предложения или приглашения в 2010 году он уезжает в Лос-Анджелес. Здесь он раскручивает себя и свою деятельность, выступая на улице. Своим талантом, способностями и четкой целью он заинтересовал Джейми Фокса, который был настолько потрясен исполнителем, что позвал его в собственное шоу на радио и после в студию звукозаписи. Когда ряды фанатов стали стремительно пополняться, лейбл дал возможность заключить контракт певцу, и рыжеволосый юноша взялся за свой на этот раз полный альбом «Плюс», который был завершен уже в сентябре 2011 года. Ну а летом 2017 года стало известно о намерении певца создать фильм о своем творчестве. Эд признался, что уже имеет некоторые задумки и знает, какие песни будет использовать для музыкального сопровождения. Что ж, ждем с нетерпением. Ну а пока лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, что Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального летнего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
1: Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами, обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные МТК. Президент поинтересовался, что перспективного в этом хозяйстве, как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Белорусские молочные продукты в прошлом году экспортировались в 55 стран. Как сообщили в Минсельхозпроде, сейчас проводится работа по диверсификации рынков сбыта. Охватывается не только Российская Федерация как основной импортер, но и другие регионы, страны дальней дуги. В стране утверждена стратегия развития молокоперерабатывающей отрасли на 2026-2035 годы. Предусмотрено наращивание мощностей по переработке, расширение ассортимента. Проекты касаются модернизации, техпереоснащения, освоения инновационной импортозамещающей продукции. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приедут в Брест на форум «Великое наследие. Общее будущее», который пройдет с 20 по 22 июня. Мероприятие приурочено к трагической памятной дате в общей истории Беларуси и России – 85-летию начала Великой Отечественной войны. Состоится заседание 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на котором планируется принять заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ключевым событием станет пленарное заседание, которое пройдет 22 июня и будет включать выступления глав парламентских делегаций. 22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Бресте 21 с плюсом, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: Скоро начинается сезон охоты на медведя. К изъятию запланировано 35 особей. Андрей Николаевич, а вы в какой когорте? Тех, кто не прочь поохотиться, или тех, кто животным сочувствует?
2: Грустно слышать такое вот изъятие особей. Не уверен, что нынешняя стрельба, как в тире, отражает недостижимое внутреннее качество или особый склад характера. Современная охота мне представляется очень похожей на современную же рыбалку. Поехали, говорю тебе, так я даже не умею. А что там уметь? Наливай да пей. Впрочем, это личное оценочное мнение журналиста, с которым члены общества, в том числе общество охотников и рыболовов, вполне могут быть не согласны. Но давайте все вместе подумаем о глистах, которых полно и в рыбе, и в мясе диких животных. Вон ежи, как уверяют ветеринары, заглистованы почти все. Вы скажете мне, что надо просто уметь их готовить, имея в виду, конечно же, именно свои уловы или трофеи? На что я спрошу, а зачем рисковать, если можно сходить к знакомому мяснику на рынок, в проверенный ресторан, вообще в магазин? И вот тут мы с вами, девчонки, приходим к самому главному. Они – люди рисковые, наши охотники на медведей. Так пожелаем им, чтобы и медвежьи болезни их тоже миновали. Ни пуха, как говорится, ни пера.
1: Дизайнер придумал сережки в виде клещей. Кстати, нельзя сказать, что выглядят они отвратительно, очень даже миленько. Купили бы такой подарок с колоритом супруге.
2: В не такие и далекие от нас средние века знатные дамы, помнится, открыто носили богато отделанные и дорого стоящие блохоловки, потому как золото бриллиантов у того панства было вдоволь, а вот горячей воды для мытья часто не хватало. А бань так и вообще в Европе почти что и не было со времен падения Римской империи. Зацените, девчонки! Так что ваши миленькие клещи, а также, продолжая смысловой ряд, изящные воши, подкованные блохи и жемчужные гниды, они вполне могут подойти и новому панству. Тому, что сбежало из дома, спит в машинах, питается просрочками, не моется месяцами, но до сих пор полагает, что это они невероятные, лучшие и цвет нации. А мы тут чернь и прикорытники, не знающие, как это прекрасно, когда одних гнид ты уже вычесал, а новые еще не начали зудеть. Я бы таких дизайнеров, которые находят креатив в сдвигании норм традиционной морали, отправлял бы чистить те сортиры, которые на десяток посадочных мест. Работа на свежем воздухе, да с самым распространенным в природе натуральным материалом, думаю, помогла бы таким в творческом росте. Можно же еще, подскажу, висюльку из драгметалла придумать с миленьким гельминтом на кончике. Чем вам не подарок с колоритом? А что-то вы с лица сбледнули.
1: СЭС «Могилев» запустит пилотный проект по промышленной психологии. Проще говоря, белорусов начнут спасать от выгорания на работе. Андрей Николаевич, а вы знаете какие-нибудь лайфхаки, как себя поддержать в трудные времена?
2: Не брать дурного в голову, это главное. Ничего дурного в голову не брать. Нет у девчонки никакого выгорания на работе, я так считаю. И знаете почему? Вспомните своих родителей, дедушек с бабушками, других старших родственников. Они работали гораздо, гораздо больше, чем мы сейчас. И тяжелее, и даже не по 8 часов, а много больше. Но они ведь, если честно, и счастливее нас умели быть. Им хватало для этого танцплощадки, нового кино, совместной поездки за город. Да просто вспомните, сколько радости дарили всем им праздники, на которые собирались большими семьями, с соседями, вместо стульев, сидя на самодельных скамейках из досок и табуреток, в тех хрущевках, где не повернуться. Так вот они такого диагноза не знали, не было его. и синдромов хронической усталости не было, и расстройств пищевого поведения. Была лень, разбыщенность, хитрозадость и разгильдяйство. А с такими болезнями человечество умело бороться задолго до эпохи появления СЭС. Вывод в современных условиях капитализма только один – будьте здоровы. А для этого, повторю, прежде всего берегите голову.
0: Вопросы от блондинок.

0: дороге, на работе, дома. Альфа-радио. Радио твоего дня. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Уздинский район при посещении хозяйства «Белинтергенагро». Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы. Директор «Белинтерген» Иван Кысса считает, что комплекс должен быть минимум на 2000 голов. В этой связи у Александра Лукашенко есть свое мнение. «Я это слышу, не препятствую, но я не сторонник вообще чего-то большого объединения хозяйств. Одна из причин – огромные комплексы – это большие отходы». Александр Лукашенко подчеркивает, что он человек болезненный. За природу. Заседание экономического совета СНГ с участием вице-премьеров стран Содружества пройдет 26 июня в Москве. Главы делегации стран Содружества обсудят вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ. В узком формате члены экономсовета СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве, а также обсудят проведение переписи и населения раунда 2030 года в государствах-участниках СНГ. В проект повестки заседания в широком составе внесено почти полтора десятка вопросов. Церемония закрытия международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026» состоялась накануне в Минском международном выставочном центре «Белэкспо». Выставка собрала более 120 участников из Беларуси, России и Китая. Они представили ведомственные достижения и возможности в области обеспечения национальной безопасности, оборудования и вооружения, организацию профилактической работы и взаимодействия с гражданами. Как подчеркнул госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, безопасность – это результат командной работы экспертов, аналитиков, практиков, ученых, предприятий и людей, которые умеют превращать замыслы в реальные решения. В Бресте стартовал Республиканский гражданско-патриотический форум «Цитадель памяти». Он собрал около 200 участников. В форуме участвуют студенты трех колледжей и 31 университета Беларуси, а также 19 вузов России. Участники возложили цветы к вечному огню в Брестской крепости и почтили память защитников минутой молчания. Подготовлена насыщенная программа. Экскурсия-квест в Брестской крепости, военно-патриотический вечер поэзии и бардовской песни, посещение Музея спасенных памятников «Аллея памяти» в агрогородке Муховец и военно-исторической реконструкции «Последний мирный день» на улице Советской в Бресте. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Бресте 21, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. X-Real анонсировала AR-очки Aura. Sharp выпустила умные часы, которые подсчитывают потребляемые калории автоматически. И Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. X-Real анонсировала AR-очки Aura, работающие под управлением Android XR. Устройство сочетает функции умных очков и полноценной гарнитуры дополненной реальности, а вычисления выполняет отдельный внешний модуль Computing Pack, благодаря чему сами очки остаются сравнительно легкими. Aura оснащена двумя прозрачными микро-OLED-дисплеями Sony на каждый глаз, частотой обновления 120 Гц и углом обзора 70 градусов. Благодаря технологии Optical CSOUD пользователь может видеть окружающий мир, а другие люди – его глаза. При необходимости можно включить электрохромное затемнение, чтобы лучше сосредоточиться на виртуальном изображении. Также заявлена интеграция с нейросетью Gemini, которой можно управлять голосом. Для работы с контентом Aura могут подключаться к смартфонам и ноутбукам. Компания Sharp представила свои первые умные часы. Они способны оценивать потребленные калории в реальном времени без ручного ввода пищи. Все работает автоматически благодаря биоэлектрическому датчику. В основе необычной опции лежит запатентованный метод Flow, который анализирует колебания жидкости и сахара, чтобы рассчитать, сколько калорий вы получили с едой. Часы сравнивают их с расходом энергии и показывают текущий баланс. Также они следят за гидратацией и напоминают о питье с помощью звука и вибрации, когда уровень воды в организме становится низким. Из необычного можно еще выделить функцию, благодаря которой дисплей адаптируется к времени суток. Так, утром он отображает сон, погоду, планы на день, днем шаги, пульс и сожженные калории, а вечером прогноз погоды на завтра и список дел. Устройство совместимо с Android и iOS. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания совместно со стартапом Lyft разрабатывает систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии, сделанной на смартфон Galaxy. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. По словам Samsung, система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Новая возможность станет частью экосистемы SmartSyncs. Для ее работы понадобится одноименное приложение и сервис Pet Care. При этом Samsung подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа Радио.
2: Реклама.
3: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
4: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Диско-хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко во время посещения ООО «Белинтергенагро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Президент ориентировал на то, чтобы развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением. Новый разведывательный БПЛА «Втола-дрон» разработали в Госкомвоенпроме. Витебское конструкторское бюро «Дисплей» в инициативном порядке разработало новый беспилотник самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой «ВТОЛ», который предназначен для ведения воздушной разведки, измерения дальности до объектов и высокоточного определения их географических координат. Благодаря схеме «ВТОЛ» аппарат сочетает в себе скорость самолета и удобство квадрокоптера. Ему не нужны взлетная полоса или катапульта. Максимальная скорость БПЛА достигает 120 км в час, крейсерская – 75-100 км в час, а продолжительность полета составляет не менее 90 минут. Беларусь и Китай договорились о поэтапном увеличении количества пунктов назначения, что позволит расширить маршрутную сеть регулярных полетов авиакомпании «Белавия». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам консультаций между авиационными администрациями стран, которые прошли в Пекине. Также белорусская сторона предложила провести обмен опытом по подготовке авиационного персонала учреждениями образования Беларуси и Китайской Народной Республики. Белорусскую делегацию возглавила заместитель директора департамента по авиации Минтранса Ольга Шапкова. По итогам встречи подписан протокол консультаций. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась временная экспозиция «Помни 1941», приуроченная к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны и Дню всенародной памяти жертв войны и геноцида белорусского народа. Экспозиция напоминает о самой трагической дате в истории белорусского народа – 22 июня 1941 года. Целью экспозиции является увековечение памяти о героических подвигах советских воинов и мирных жителей, которые приняли на себя удар фашистской Германии и, несмотря на численно и технически превосходящего врага, сумели задержать его продвижение к Москве и сорвать гитлеровский план молниеносной войны. Ознакомиться с выставкой можно до 31 августа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 26, в Бресте плюс 28, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске 25 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Радио твоего дня!

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа – наше радио.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

жизни разные пути, но ты сумей всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа. .бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Это Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самое классное, самое известное и популярное мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса. Итак, король поп-музыки официально занял трон кассовых сборов. Фильм «Майкл» обогнал «Богемскую рапсодию» и стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом всех времен, преодолев отметку в 911 миллионов долларов по всему миру. Эта важная веха была достигнута с долгожданным дебютом фильма в Японии, рынке, тесно связанном с наследием Майкла Джексона, и рынке, который, как ожидалось, должен был приблизить релиз к заветной отметке в 1 миллиард долларов в мировом прокате. Этот фильм, ставший самым масштабным кинорелизом за всю историю, побил множество рекордов. Самый большой мировой кассовый сбор за первый уикенд для музыкального биографического фильма, самый высокий кассовый сбор биографического фильма в США и самый большой кассовый сбор США для этого жанра. Он также показал рекордные сборы в 65 странах мира. Причем 40 из них, включая Мексику, Бразилию и Францию, уже превзошли общие сборы «Богемской рапсодии» за весь период проката. Кстати, интересно, что оба фильма были спродюсированы Грэмом Кингом, что добавляет поэтической силы метре этому достижению. Однако Майкл столкнулся со значительными трудностями во время производства. Пункт в соглашении о разделе имущества Джексона с одной из обвинительниц артиста вынудил провести пересъемки на сумму 50 миллионов долларов, из-за чего история закончилась раньше, в начале его карьеры. Этот дорогостоящий поворот теперь выглядит как блестящий ход. Уже ходят слухи о продолжении, в котором, возможно, будут использованы некоторые вырезанные кадры, чтобы продолжить историю Джексона в бурные 80-е годы. Учитывая высокие кассовые сборы в Японии, конечно же, Майкл доказывает, что неприходящее мировое увлечение королем поп-музыки мощно переносится на большой экран. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. С ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа Хит Парад.
1: 20-е место Альфа Хит Парада. Time Won't Wait. Филатов and Кэрос. Сейчас Филатов and Кэрос продолжают заниматься творчеством. Коллектив выпускает новые композиции, выступает на концертах, делится фото и анонсами в официальном сообществе во ВКонтакте. Главным хитом 23-го года в их исполнении стала композиция «Мимо меня», где впервые, к слову, зазвучал голос нового вокалиста Евгения Попова. В начале 24-го года коллектив выпустил трек «Это все не помню я». Позже, кстати, на песню вышел клип, в котором участники группы попадают в самые неожиданные ситуации, а одного из них и вовсе похищают. Time Won't Wait, Филатов and Кэрос. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция. In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. Немецкий диджей-продюсер Purple Disco Machine проводит сейчас масштабный тур, который коснется и 26-го года, и, конечно же, года 27-го. Он выступает на крупнейших мировых фестивалях и площадках. Ну а главным событием этого сезона стала его собственная летняя резиденция в клубе на Ибице. Вот такой талантливый музыкант на 19-й позиции. In the Dark. Purple Disco Machine в эфире Альфа-Радио.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify Ava Max. Родители Ava Max, когда она была маленькой, располагали довольно-таки скромным имуществом. После переезда и рождения дочери каждый усердно работал на трех работах, чтобы прокормить семью и обеспечить детям. У Эйвы есть старший брат, достойное будущее в незнакомой для них тогда стране. В тот момент, будучи подростком, Эйва начала осознавать, как важно и ценно в жизни заниматься тем, что нравится, а не посвящать все время попыткам выживания. За возможность реализовать себя в творчестве девушка благодарит своих родителей. Они научили ее никогда не сдаваться и сохранять веру. Когда девочке было 14 лет, семья продала дом на севере центральной части страны и переехала на калифорнийское побережье. С детства школьница участвовала во всевозможных песенных конкурсах и старалась совершенствовать талант, данный от природы. Spotify Ava Max, 16 место.
0: 16.

0: горячих хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

0: Альфа-хит парад.
1: 15-я позиция Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. Норвежско-британский диджей и продюсер работает в электронной танцевальной музыке. Активен, кстати, с далекого 2012 года. Его стиль описывают как современный хаос-спектр и мелодичную песенную EDM-структуру. Самый узнаваемый период карьеры начинается с прорыва середины 2010-х годов, когда проект закрепился в чартах благодаря некоторым трекам артиста. И, конечно же, последующие релизы также были успешными. Heart Over Mind, Алан Уокер, 15-е место.
0: 15-е место.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: хитов недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Майли решил попробовать себя в свое время в драматичном образе. Она отправилась на пробы для фильма «Последняя песня», рассчитанного на более взрослую аудиторию. Изначально родители и создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью, но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. Ну а в 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом и собрала отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Также она появилась в эпизодах сериала «Два с половиной человека». Яркая, талантливая исполнительница, которая преуспела и в кино, и, конечно же, на мировом музыкальном олимпе. Майли Сайрус, «Flowers», 12-я позиция.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Преемственность поколений существует не только в актерской, но и в диджейской среде. С 2014 года одним из наиболее востребованных и успешных немецких артистов этой сферы считается Робин Шульц, известный своими ремиксами популярных поп-композиций. Исполнитель пошел по стопам отца и занялся музыкальным продюсированием. На счету артиста куча совместных работ со звездами зарубежного шоу-бизнеса. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место.
0: 11-е место.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция. Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Димом Шепердом.
1: Восьмая строчка The Weeknd от Леони. Новый сингл немецкой певицы Леони из ее предстоящего студийного альбома Old School Love. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать со многими известными исполнителями. The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You

0: хит-парад. Четвертая строчка «I like the way you kiss me» Артемас. Артемас родился 23 сентября 1999 года в Англии, в одной из деревенек. У него смешанные английско-киприотские корни. В 2005 году мальчик по настоянию родителей начал брать уроки игры на фортепиано. Однако на тот момент он мечтал о карьере актера, а не музыканта. Все изменилось в 2015 году, когда Артемас наткнулся на документальный фильм, который посвящен одному из известных рокеров, которого знает и любит весь мир. Так вот, история рокера вдохновила 16-летнего подростка. «Я хочу быть таким, как он. Я хочу писать музыку, я хочу давать концерты», — решил он тогда. Тогда же он начал писать песни сам, аккомпанировал себе на гитаре и фортепиано. «I like the way you kiss me» Артемас. Четвертое место.
1: Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Музыкант слишком молод, чтобы говорить о жене и детях, но не мудрено, что его личная жизнь интересует поклонников, о чем свидетельствуют миллионы подписчиков в Инстаграм. Но в мае 2019 года Алан дал им повод заговорить о том, что у него появилась подруга. Парень выложил в соцсети фото с миниатюрной брюнеткой из Хельсинки. Напрашивается вывод, что с тех пор сердце диджея не свободно, и девушку можно считать его постоянной спутницей. Она сопровождает бойфренда на торжественных церемониях и в международных перелетах уже с марта 2019 года. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Третья позиция. Бронза радиочарта лучших любимых на этой неделе.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа Хит Парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: топ недели. Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
1: Это альфа-хит-парад.
0: 2008 год в свое время стал для перспективного молодого человека по-настоящему значимым. Тогда музыкант выступал на разогреве у известных музыкантов. И в это же время дал более 300 концертов. Также из них некоторые были совместными. Затем без какого-либо договора, предложения или приглашения в 2010 году он уезжает в Лос-Анджелес. Здесь он раскручивает себя и свою деятельность, выступая на улице. Своим талантом, способностями и четкой целью он заинтересовал Джейми Фокса, который был настолько потрясен исполнителем, что позвал его в собственное шоу на радио и после в студию звукозаписи. Когда ряды фанатов стали стремительно пополняться, лейбл дал возможность заключить контракт певцу, и рыжеволосый юноша взялся за свой на этот раз полный альбом «Плюс», который был завершен уже в сентябре 2011 года. Ну а летом 2017 года стало известно о намерении певца создать фильм о своем творчестве. Эд признался, что уже имеет некоторые задумки и знает, какие песни будет использовать для музыкального сопровождения. Что ж, ждем с нетерпением. Ну а пока лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, что Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального летнего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
2: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Бресте плюс 31-33, в Гродно плюс 30-32, в Гомеле и Минске от 27 до 29 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.